0: 你们在这里做什么？走！
1: 把国宝交出来，不然不放过你们！
2: 放屁！你才放屁呢！还不快把星珠交出来！
3: 管家对你们不客气！
1: 我客气又怎么样？
0: 哎，放！好！
1: 打！
0: 打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打

0: 进来吧，连长同志。
1: Как вы здесь оказались?
2: Товарищ Галина, это секретное море, номер 12. Дэвид отправил нас к вам.
1: Товарищ Дэвид, у вас есть вопросы?
2: Товарищ Дэвид просил нас передать вам, что ваша миссия, возможно, завершена.
1: Что?
2: Дело в том, что товарищ Дэвид только что получил звонок из командования. Согласно договоренности, наши советские и европейские войска готовы покинуть Китай.
1: Так быстро! Но моя задача еще не завершена.
2: Оставшиеся задачи теперь поручены армии Китая. Командование приказало вам немедленно вернуться.
1: Как же...

товарищ командир Дзелина, китайский командир, очень красив, не так ли? И она еще и чемпион по стрельбе. Я думаю, ты в нее влюбился, верно?

0: 们两个各拿一排左右包抄，千万不能放他们走了。
1: 是，
2: 你看龙长。
3: Установите машину. Установите машину.
4: Товарищ Джалина, что ты делаешь?
5: Сразу отправьте меня обратно.
4: Ты не шутишь, товарищ Джалина?
5: Я не шучу. Мне нужно вернуться.